0: הקצב של אילת 102 FM.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.